0: MFM Station. Dance Hit Radio.
1: На баре разрываем утешу. Я до завтра залышусь, пока тишусь. Я усею тут своих вибраций.

0: MFM Station.
1: Welcome.
0: Dance Hit Radio.
2: Сына свети, как луна, светла радость и беда. С этой же и все бежит никуда. Сына свети, как песок, залишь на нем укроп. Смыв все вода.